Пьотр Чайковский, симфоник-баллад «Воевода», опус 78, которым Останкиной радио Евгеру Статесян мед симфоник Новогохумба, дирижер Владимир Федосеев.

0: Танчец Петр Чайковску, воевода симфоник баллада, опус 78, катарец Останкиной радиоевхаристатестян мед симфоник новогахумба, дирижер Владимир Федосеев.
1: Николай Римский-Корсаков. Хатвац «Воске акхагага операйн сюитиц», «Такавор додон наршаванкум». Կատարում է Սանկտպետերբուրգի ֆիլհարմոնիայի ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վիկտոր Ֆեդոտով։